0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Ей-я. Ники Джем. Стива Йоки. Я. Амо аля эту. Си